сэн жаят неги чалоди бевош. Сэн ахан учуха эфте лима и. Олос не оремс халдон дош.